0: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Дороги – это кровеносная система экономики. С древности торговые пути имели стратегическое значение. На дорогах непременно возникали поселения, которые богатели и превращались в крупные торговые, а потом и промышленные центры. На бойкой торговой дороге любой город ждет процветания. Ярким тому примером является Уфа, через которую лежит путь из Европы в Азию. Башкирская столица имеет длинную историю, но только появление железной дороги превратило ее в крупный промышленный центр. Как только через Уфу пошли железнодорожные составы, появились ремонтные мастерские, кирпичные заводы, деревообрабатывающие фабрики. Количество выпускаемой продукции разом увеличилось в 16 раз. В Уфе процветала торговля. Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по улице Карла Маркса в историческом центре города. Своей эффектной белоснежной отделкой ваше внимание непременно привлечет здание Дома офицеров. В 1904 году его построил купец Паршин. Два этажа занимала гостиница с рестораном и концертным залом, где ставили любительские спектакли. После революции в этом зале с речами выступали писатели Ярослав Гашек и Александр Фадеев. Среди современных построек резко выделяется особняк купчихи Елены Поносовой-Мало. По тем временам это был редчайший случай, когда бизнесом успешно занималась женщина. В городе ее дом стал первым образцом стиля модерн. В период гражданской войны в здании работал штаб Чапаева. А сейчас размещается экспозиция Музея археологии и этнографии. Не менее эффектно выглядит изящный особняк небесно-голубого цвета. В 1912 году его построили для самарского хлеботорговца Павла Костерина и его уфимского партнера купца Черникова. Если приглядеться, на фасаде можно разглядеть барельеф с изображением супруги хозяина Екатерины Костериной. В гражданскую войну в доме размещался штаб Колчака. Его сменил политотдел Чапаева. В настоящее время здание занимает республиканская таможня.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться.

0: Искатели нового.
1: Именем 50-летия Победы назван крупнейший в мире атомный ледокол, самый современный и мощный. Он не имеет аналогов в своем классе и во многом является экспериментальным. Ледокол был построен на Балтийском заводе в Ленинграде. Он стал модифицированным проектом из второй серии ледоколов типа «Арктика». Впервые на воду судно было спущено в 1993 году, тогда еще под первоначальным именем «Урал». Однако из-за финансовых трудностей дальнейшее строительство было приостановлено. Ледокол, построенный на 70%, был почти уничтожен и лишь чудом избежал утилизации. В 1995 году недостроенный памятник переименовали в «50 лет Победы». Но и это не помогло возобновлению строительства. Финансирование началось только к 2003 году. В феврале 2007 года судно впервые вышло в Финский залив и сразу показало очень высокие результаты. После успешных ходовых испытаний ледокол прибыл в свой постоянный порт приписки «Мурманск». В 2017 году ледокол «50 лет Победы» поставил рекорд скорости хода. Маршрут от Мурманска до Северного полюса он прошел за 79 часов. И хотя главная задача ледокола очевидна – это проводка научно-исследовательских и грузовых судов через льды Северных морей. Однако помимо этого, судно также время от времени выполняет арктические круизы. В летние месяцы у путешественников есть уникальная возможность отправиться к Северному полюсу и посетить земли Франца Иосифа. На борту ледокола для туристов оборудованы ресторан, спортзал, сауна, бассейн и просторные удобные каюты. Путешествие на атомном ледоколе звучит заманчиво. Дело за малым. Заплатить за двухнедельный круиз нужно около 2 миллионов рублей.
0: Искатели нового.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, умеет даже самостоятельно думать. Под «самостоятельно» имеется в виду, не консультируясь с мозгом головным. Конечно, справиться с теоремой Каши спинному мозгу будет не под силу, но в определенных случаях он может отправлять сигналы органам в обход старшего брата.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение. Здравствуйте. Сегодня расскажу, кто первым стал называть старушек божьими одуванчиками. В наше время так говорят про пожилых интеллигентных дам, которые отличаются кротким нравом. Но считается, что авторы этого выражения – врачи. В конце 19 века в России бушевала эпидемия сыпного тифа. Заразу эту распространяют вши. Поэтому больным в первую очередь брили головы. Болезнь протекала тяжело, долго, и люди, лежа в лазаретах, успевали отрастить новые волосы. Особенно трогательно они смотрелись на стариках. Те вообще редко справлялись с тифом, поэтому каждое выздоровление старика было чуть ли не божьим чудом. Вот врачи и стали между собой называть пожилых, ослабленных болезнью людей божьими одуванчиками. С одной стороны, Всевышний явно на их стороне, а с другой, седые волосы, торчащие на голове в разные стороны, очень напоминали одуванчик. Выражение прижилось, и так стали говорить про всех тихих людей преклонного возраста.
3: Имеет значение. Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райстрой заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: В каждом городе есть свои необычные места и достопримечательности. В Ярославле, например, на смотровой площадке возле речного вокзала стоит стилизованный дорожный знак с надписью «Знак в Ярославле», возле которого все фотографируются. Простой, но эффективный способ сообщить друзьям в соцсетях, где ты находишься. Сам знак непростой, поскольку авторство принадлежит знаменитому дизайнеру Артемию Лебедеву. А как вам мемориальная табличка с надписью «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло»? Она красуется на стене дома по улице Революционной. Гениальный способ привлечь внимание туристов, которые непременно застывают перед табличкой, открыв рот от изумления. На этой же улице находится рамка исполнения желаний. По всей видимости, ее поставили люди с айтишными наклонностями, поскольку среди желаний доминирует «хочу быть свободным, как Wi-Fi» или «хочу стабильный безглючный софт». Выбираешь табличку с желанием и крутишь ее трижды. Можно, к примеру, исполнить желание «хочу увидеть край мира». Возле пивной «Афоня» внимание привлекает памятник «Афоня и Коля». Актеры Куравлев и Леонов выглядят словно живые. Памятник появился неспроста. В Ярославле и области снимали фрагменты одноименной трагикомедии. В картине Георгия Данелия засветилось немало известных мест города. А еще гости города непременно навещают бронзового медведя на Первомайской улице. Косолапый забрался на вершину огромного валуна и грозно рычит. На одной стороне камня выбиты слова «Символ России. Легенда Ярославля». На

0: другой укреплена латунная табличка с надписью «Внимание, медведь рычит каждый час с 9.00 до 21.00. Будьте осторожны, сохраняйте спокойствие». Правда, местные жители утверждают, что никогда не видели медведя рычащим.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели «Планета».
1: В разных странах мира находят древние мегалитические сооружения, называемые «дольменами». Они напоминают гигантские каменные скворечники с круглым отверстием в стене. Их размеры могут достигать 2 на 2 метра, а толщина стен – до 60 сантиметров. Ученые до сих пор не могут ответить на ряд вопросов. Когда были построены эти огромные сооружения? Кем? И самое главное, с какой целью? Свои дольмены имеются и в Южной Корее. Больше всего поражает совершенство технологии строительства. Отверстия в толстых каменных плитах настолько идеальны, будто их высверлили буром с алмазной коронкой. Плиты тщательно подогнаны между собой. Между ними невозможно просунуть даже лезвие бритвы. Удивительно и то, что все найденные на планете дольмены были построены примерно в одно время, около 4000 лет назад. Корейцы называют дольмены «гаиндоль». Большинство из них находится на Канхва, пятом по величине острове Кореи. Он расположен в Западном море. Всего насчитывается 80 каменных сооружений. Официально считается, что это каменные могилы. Якобы в период Бронзового века в них хранили вождей. Дольмены с острова Канхва признаны мировым культурным наследием. Каждую осень на острове проходит необычный фестиваль. Основное действие разворачивается в парке дольменов. Посетители своими руками изготавливают каменные орудия труда, изучают устройство жилищ древних людей. Но больше всего туристов толпится у самих мегалитов. Завершается праздник красочным фейерверком. На его фоне дольмены выглядят еще более фантастично.
0: Искатели «Планета».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Пещеры всегда ассоциируются с тайной, неизведанностью, поэтому словно магнит притягивают не только искателей приключений, но и обычных туристов. А вдруг в пещере спрятаны несметные сокровища? Вдруг она ведет в параллельный мир? Неспроста так много внимания уделено пещерам в мифах, сказках и фантастике. Притягивают не только естественные пещеры, но и заброшенные штольни и каменоломни. В Калужской области большой популярностью пользуются кольцовские пещеры, имеющие рукотворное происхождение. В XIX веке здесь добывали известняк, который шел на строительство Москвы и близлежащих городов. Блоки вырубали под землей и на лошадях вывозили на поверхность. Потом камень обрабатывали и по деревянному желобу спускали на берег реки, где грузили на баржи. Чтобы блоки лучше скользили, в желоб лили воду. За десятилетия под землей образовались настоящие лабиринты. Поскольку заброшенные каменоломни расположены неподалеку от села Кольцово, их прозвали «кольцовскими». Одновременно в ходу другое название – «Любовецкие пещеры». Оно появилось благодаря урочищу «Любовец», которое находится возле рукотворных пещер на левом берегу Оки. Вместе с соседними Караваинскими пещерами они образуют подземный комплекс, общая протяженность которого достигает 50 километров. Наиболее изученными являются первые 800 метров кольцовских пещер. От центрального входа широкий коридор приводит в зал со странным названием «Хата Хана». В его центре красуются три каменных столба. Если присмотреться, на них можно обнаружить следы камнетесного инструмента, что свидетельствует о рукотворном происхождении. Украшением подземелья являются пластины и кристаллы гипса. Как и полагается подземельям, с кольцовскими пещерами связаны легенды. По одной из них в каменоломнях жил некий граф Воронцов, который занимался колдовством. Для опытов он построил подземную сеть шестиэтажных лабиринтов. Тайное наследие графа Воронцова безуспешно ищут по сей день.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Число 13 в Греции считается несчастливым днем только тогда, когда выпадает на вторник. В Италии опасаются пятницы 17-го. А вот статисты Нидерландов подсчитали, что именно 13-го числа случается меньше аварий и несчастных случаев, поскольку люди более осторожны и собраны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь. Ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков уже давно объявил, что не оставит наследство ни одному из своих четверых детей. Нет, каким-то стартовым пакетом он их, конечно, обеспечит, но весь собственный капитал Рыбаков планирует направить на развитие образования в стране. Первые деньги предприниматель заработал буквально руками еще школьником. Он в 88 году провел 2 месяца в стройотряде и оттуда привез 1400 советских рублей. Примерно столько тогда получал рядовой инженер, но за год. Потом со своим другом и сокурсником Сергеем Колесниковым они будут торговать мороженым у вокзала в Москве. А на третьем курсе создадут компанию «Технониколь» по производству кровельных

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
1: Хочу все знать.
0: Радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Эстонский город Кохтла-Ярве виден издалека благодаря огромным отвалам пустой породы. Рядом расположен шахтерский поселок Кохтла-Нымме. Когда-то здесь кипела работа. Из шахты поднимали вагонетки с горючим сланцем. Сейчас вокруг царит тишина. Нерентабельное предприятие пришлось закрыть, а шахту превратить в подземный музей. Теперь любой желающий может побыть в роли шахтера. Экскурсия начинается с теоретической подготовки. Во время небольшой лекции можно узнать, как сформировалось месторождение сланца, как добывали и использовали этот вид полезного ископаемого. Затем экскурсантов переодевают в спецовки, выдают каски и спускают под землю. К месту начала экскурсии посетителей везут на поезде с крохотными вагончиками. В шахте понимаешь, что это настоящая Эльдорадо для ценителей необычного. Где еще можно увидеть, как перфоратором бурят шпуры, заряжают их взрывчаткой и подрывают при помощи адской машинки? Разумеется, взрыв не настоящий, но представление о нем вполне реальное. А чего стоит зрелище работающего комбайна? Кажется, это не механизм, а огромный динозавр. Экскурсия завершается шахтерским обедом. Столы накрывают прямо под землей. Новоиспеченных шахтеров кормят солянкой, гуляшом с картофельным пюре, булочками с корицей и морсом. Желающие могут подать чего-нибудь покрепче, а также закуску – бутерброд с салом и луком. После такого обеда даже в шахте все представляется в розовом цвете. Ну а на поверхности завершающим аккордом становится карьерное сафари на джипах. Порция адреналина вам обеспечена.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 20-х годах прошлого века в обувных магазинах часто можно было увидеть флюороскопы. В американских и европейских салонах покупателю сначала делали рентгеновский снимок, а уже потом по нему подбирали товар. Но вскоре было доказано, что из-за большой дозы радиации устройство очень вредно для здоровья. И после многочисленных жалоб все аппараты были отозваны и уничтожены.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня я расскажу о происхождении фразеологизма «водить за нос». Его используют, когда хотят рассказать о длительном обмане или манипулировании. Мастерски за нос водят и те, кто дает ложные обещания и заставляют человека плясать под свою дудку. Выражение это пришло к нам с Востока. Там в качестве основного средства передвижения долгое время использовались верблюды. Большое и сильное животное надо было как-то заставить работать на человека. Тогда стали прокалывать им нос, вставлять туда кольцо и тянуть за это кольцо. В носу много нервных окончаний, и верблюд, чтобы не терпеть боль, шел, куда его поведут. К слову, такая технология применялась в Европе по отношению к быкам, а в России так управляли ярмарочными медведями. Жестоко, но это работало. А фразеологизм сформировался от образа покорного животного. Так и человек, попадая под влияние, делает все, что захочет обманщик.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме

0: Танрайз от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, строй, заказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Сергей Леонидович Гармаш. Сергей Гармаш родился в Херсоне в 1958 году в семье водителя и диспетчера. В школе будущий артист учился неровно. Несколько раз его хотели исключить. Сергей Леонидович увлекался парусным спортом и мечтал стать моряком, а в театральное училище попал почти случайно. Мама отвезла его документы в Днепропетровск, пока сам Сергей был на соревнованиях. После училища и службы в армии Гармаш отправился покорять Москву. Сергей Леонидович едва не провалил поступление в школу-студию МХАТ, перепутав расписание, но сумел уговорить преподавателей дать ему шанс. В 1984 году актер попал в труппу театра «Современник», где прослужил 36 лет и сыграл больше 30 ролей. В кино Сергей Леонидович дебютировал в военной драме «Отряд» в 1984 году. А дальше были десятки работ, каждая из которых становилась событием. Гармаш снимался у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «12», у Федора Бондарчука в «Обитаемом острове», у Алексея Учителя в «Матильде». Сергей Леонидович пел в «Стилягах», играл тренера в «Движении вверх», майора Короткова в «Каменской». Если говорить о последних работах актера, то после выхода фильма «Чебурашка» к Сергею Гармашу пришла большая народная любовь. Сергей Леонидович сыграл садовника Гену, угрюмого, но очень трогательного. Фильм собрал больше 3 миллиардов рублей и стал самым кассовым в истории российского кино. В 2026 году вышло продолжение, и Сергей Гармаш снова вернулся к любимому зрителями персонажу. За свои работы Сергей Леонидович удостоен звания Народного артиста России, ордена за заслуги перед Отечеством, множество кинопремий. У Гармаша 5 ник и 3 золотых орла. В личной жизни Сергей Леонидович тоже счастлив. С женой Инной Тимофеевой, актрисой «Современника», Гармаш познакомился еще в студенчестве. У Сергея Леонидовича 2 детей и внук. Он признается, что появление сына Вани, когда актеру было уже под 50, подарило ему ощущение молодости. Гармаш продолжает активно работать в театре и кино. Сергей Леонидович играет в «Малом театре» и «Мастерской 12» и снимается в новых проектах. Каждая его роль – это всегда глубина, искренность и абсолютная правда.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самым большим любителем путешествий по версии Книги рекордов Гиннесса является уроженец Великобритании Фред Финн. За свою туристическую карьеру он объехал 139 стран, преодолел 24 миллиона километров и 718 раз отправлялся в полет.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Южно-Сахалинске на 91,5 FM.
1: По российским меркам, Южно-Сахалинск – город довольно молодой. Его основали в 1882 году как поселение для каторжан. В то время поселок назывался Владимировка. Спрашивается, зачем так далеко ссылали осужденных, если гораздо ближе к столице находилась Сибирь с ее бескрайними просторами? Ответ прост. Требовалось заселять отдаленные территории империи, а добровольно в эти края никто ехать не хотел. В 1890 году каторжный остров посетил Чехов. Результатом стала его книга «Остров Сахалин». Этой книге и визиту известного писателя посвящен целый музей, который так и называется «Литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин». В сквере возле областной библиотеки установлен памятник писателю. Поскольку скульптура была изготовлена на Мытищинском заводе художественного литья, ей пришлось проделать тот же путь, какой в свое время проделал Антон Павлович. В честь писателя названа одна из самых высоких гор на острове. Пик Чехова высится неподалеку от Южно-Сахалинска. Справедливости ради следует отметить, что на эту гору классик никогда не поднимался. У него были совершенно иные задачи. Чтобы лучше познакомиться с жизнью каторжан, он занялся переписью населения. За 3 месяца писатель прошел 1500 верст, посетил около 3000 домов, побывал в 8 тюрьмах. Ему удалось пообщаться с 10 000 человек. Это позволило составить максимально достоверную картину жизни на Сахалине. В 1905 году остров захватили японцы и переименовали Владимировку Тойохару. Наследием японской оккупации стала система четкой прямоугольной застройки. Об этом периоде свидетельствуют документы в Сахалинском краеведческом музее, который занимает бывшее японское здание, построенное в традиционном стиле тайкан-зукури. Оккупация острова продолжалась до окончания Второй мировой войны, и только в 1945 году Сахалин вернулся в состав СССР.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Автопробеги в СССР служили пропагандистским целям во времена строительства первых автозаводов. На маршрутах были предусмотрены остановки в населенных пунктах и проведение митингов. Зрители катали на авто, агитировали вступать в добровольное общество «Автодор», призывали поддерживать развитие отечественного автопрома. Первый такой автопробег состоялся в 1923 году. Он был рассчитан на привлечение внимания иностранных инвесторов. В 1933 году на всю страну прогремел автопробег «Москва-Каракумы-Москва» протяженностью 10 тысяч километров. В нем приняли участие 23 автомобиля отечественного производства. Спустя три года состоялся первый женский автопробег по маршруту «Москва-Малые Каракумы-Москва». Как ни странно, его задачей ставилась популяризация закона о запрещении абортов. Явление советских автопробегов нашло ироническое отражение в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Помните? «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Когда отечественный автопром встал на ноги, государство утратило интерес к автопробегам. Они стали уделом энтузиастов, а в постсоветский период – частных компаний. Поводы для пробегов бывают самые разнообразные – от состязательных или рекламных до пропагандистских. Некоторые автопробеги становятся рекордсменами. Самый массовый российский автопробег состоялся в 2022 году в Хабаровске. В акции под названием «За мир без нацизма» приняло участие около 5000 человек и 1200 автомобилей. После митинга в центре города колонны автомобилей направились через Амурский мост в сторону Еврейской автономной области. Большая часть машин потом вернулась в Хабаровск, но часть продолжили путь до Москвы. С Дальнего Востока в столицу отправилось 4 машины. По пути к ним присоединялись автомобили из других регионов. А из Москвы участники автопробега на 150 машинах выдвинулись в Волгоград, где приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Вахтанг Кикабидзе. Мимино.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня узнаем, откуда в русском языке появилось слово «вокзал» и почему так стали называть здание, около которого останавливается транспорт. Начнем с того, что вокзал пришел к нам из Англии. Там в начале 17 века жила некая Джейн Вокс, которая в собственном имении сделала увеселительный парк с павильоном. Место это пользовалось популярностью и назвалось по имени владелицы Воксхолл. Потом, как это часто бывает, имя собственное стало именем нарицательным, и уже все подобные заведения стали называться Воксхоллами. Когда же в России строилась первая железная дорога из Санкт-Петербурга, Николай I приказал построить аналогичный центр на конечной станции в Павловске. Воксал привлекал публику и помогал окупать строительство и содержание железной дороги. В дальнейшем название прижилось и перекочевало на все остальные железнодорожные точки.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райс Строй», заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель.
1: Хочу все знать. Искусственные инновации.

0: Искатели. Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова считается одной из самых зарабатывающих спортсменок в истории. Американский Forbes даже называет точную сумму – $325 миллионов. Надо понимать, что эта цифра до сих пор растет. Маша уже несколько лет не выступает на корте, но продолжает сотрудничать с крупными брендами, снимается в рекламе, инвестирует в различные бизнесы и давно запустила собственную кондитерскую компанию «Шугарпова». Шарапова стала звездой по всему миру и самой высокооплачиваемой спортсменкой, когда в 17 лет выиграла Уимблдон. Потом она выиграла на US Open в 2006 и Australian Open в 2008. В 2012 ей покорился Ролан Гаррос, и Маша стала 10-й в истории спортсменкой, собравшей все 4 шлема. Шарапова родилась в Сибири, но играть начала в 4 года, когда семья перебралась в Сочи. Ее отец был дружен с отцом Евгения Кафельникова, и именно Евгений подарил теннисистке первую в жизни ракетку. В 6 лет ее привели на мастер-класс к Мартине Навратиловой. Та с девочкой сыграла и настоятельно посоветовала отцу ввести Машу в теннисную академию в США. Отец к совету прислушался и в 1995 году переехал с дочерью в Америку, имея только $700 в кармане. Ему приходилось даже работать мойщиком посуды, чтобы оплачивать занятия дочери. Но Маша оправдала все надежды и каждый вложенный рубль. Свой первый турнир она выиграла в 13 лет и сразу получила особую награду, которую вручают самым перспективным теннисисткам. Особо отметим, что Шарапова с раннего детства живет в США, но сохраняет российское гражданство. Она выступала под нашим флагом на всех международных соревнованиях, а на Олимпиаде в Лондоне завоевала для сборной России серебро.
1: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал

Радиоискатель.

0: Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Корабли постоят,

0: мыслях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: К XI веку власть халифов настолько стала призрачной, что любые сильные предводители наемников при дворе или наместники провинций могли позволить себе помыкать очередным халифом и даже грабить его дворец. Примечательно, однако, что духовная власть халифа, как главы всей мусульманской церкви, ничуть не пострадала. Более того, возвысилась. Так известен рассказ хроникера Ибн Аль-Джаузии в книге «Мунтазам». В 1032 году султан вместе с тремя придворными въехал на корабле в парк при дворце халифа, что в прежние времена считалось бы неслыханным неуважением, и, расположившись под деревом, стал угощаться вином. При этом он велел флейтисту играть ему. Когда об этом узнал халиф, то он послал к своевольничающему султану двух своих судей кади и велел указать ему, что вино и игра на флейте неприличны в таком месте. И султан извинился за неподобающее поведение.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть, надежда есть.
1: Искатели. Россия.
2: Калмыкия – это степь до горизонта. Летом она выгорает и становится рыжей. Зимой покрыта снегом и выглядит бесконечно однообразно. Зато весной покрывается красно-желтым ковром из тюльпанов, тонкий аромат которых витает в воздухе. Это самое красивое время года. В степи пасутся несметные стада баранов, слегка оживляющий пейзаж. На первый взгляд калмыцкая природа выглядит скудной, но это только на первый взгляд. В 1990 году на юге Калмыкии основали биосферный заповедник, который назвали «Черные земли». Он раскинулся на территории Прикаспийской низменности в низовьях рек Кума и Волга. Выращивать пшеницу в республике невозможно, поскольку почвы бедные и очень засоленные. Белые пятна солончаков встречаются в степи повсеместно. И только на юге есть плодородные черноземы. Однако название заповедника связано не с цветом почвы. На самом деле она имеет светло-бурый оттенок. Просто в этих краях зимой не бывает снега, и степь кажется черной. Чернозем обеспечил разнообразие местной флоры. Здесь, например, можно встретить тюльпан Шренка, который ботаники считают большой редкостью. Не менее разнообразен животный мир. Тушканчиками и сусликами никого не удивишь, а вот емуранчика мало кто видел. На берегах водоемов охотно селятся не только гуси-лебеди, но и пеликаны. Под особым контролем находится популяция сайгаков. Раньше этих степных антилоп с острыми рогами было видимо-невидимо. Но в 20 веке почти всех уничтожили. И только сейчас популяция начала восстанавливаться. Кстати, в древности у калмыков покровителем сайгаков был белый старец, буддийское божество плодородия. Во время охоты запрещалось стрелять в животных, которые сбились в кучу, поскольку считалось, что в этот момент их доит сам бог. В заповеднике действует необычный музей. В нем хранятся экспонаты, которые ветер выдул из песка. Среди них не только рога и черепа животных, но и материальные вехи ушедших эпох. Каменные наконечники стрел, древняя кухонная утварь и, конечно же, женские украшения.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

искатель. Хочу все знать. На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости. Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Радио Искатель. Хочу все знать. Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

Музыка. Музыка искателей. Ирина Отиева. Вам и не снилось.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Достаточно обладать страстью или какой-нибудь странной идеей, и люди не будут мешаться под ногами, потому что им нужно за кем-то следовать. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от пароля из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. «Хочу все знать». Радиоискатель.

слушаете «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Победишь себя, победишь всех. Сергей Бубка. Для радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки: «Век живи, век учись тому, как следует жить».
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».